чудай. Макдома, давай, давай, давай, давай. Дай мне бач, дай мне бач, дай мне бач, давай. Окей, дай мне бач, давай. Окей, дай мне бач, давай. Окей, дай мне бач, дай мне бач.

0: Más música.
1: Más generaciones.
0: UCB Radio. UCB Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,